0: Time. Dushan Badancuma gece saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. 30 598 00.

Но ОДТИ. Позитив. Узгеча. Хит ФМ. Хит ФМ-да. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошлан. Микко. Зор янгилик. Севимли меваларнинг лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантируvchi таъм. Ўзингизга мосини танлаг ва татиб кўринг. Микко. Хар идишида қувонч. Шаҳримиз дуконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат 10.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Toshkent. Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM.
1: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

0: Football Time. Dusan Badanjumagacha, soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
2: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хит ФМ. Глобал. Трансформация.
1: Керагим сан, мана кара дема. Короче, я гонам, мана дема. Узбича, понимаешь, а

0: Toshkent. Toshkent. Bahar. Hit FM. Hit FM.
1: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

0: Зорана Тингля.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Тохсону Саккас.
1: Я рисую на асфальте белым мелом, слова хватит.